твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: FM. Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
3: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Расстройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дубной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности

0: Продажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
1: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апартшеринг. УГР 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
2: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
3: Категория 16+.
4: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Свириной.
4: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
3: 16+.
8: У Леи в жизни все под контролем.
9: Так я один из твоих 40?
8: Кроме мужчин.
10: Сразу видно, что ты любишь веселье.
8: И аренды за квартиру, которую надо платить.
11: Твоя бабуля похожа на сводницу.
8: В поисках настоящей любви.
12: Что ты получишь от этого?
13: Бесплатную аренду. Хороший ответ.
12: Что на самом деле ты получишь?
8: Смотрите в кино романтическую комедию «40 свиданий, 40 ночей».
14: С этой мыслью надо переспать.
8: С 13 августа.
3: 18+.
15: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Кит FM. Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
3: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Т-банк. Он такой один.
5: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
7: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
8: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf и на brusnika.ru.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Подарите отдых себе и близким. Акция 2 плюс 1 на подарочные сертификаты Тайрай только до 14 августа. Оформите онлайн на сайте tairai.ru или в мобильном приложении Тайрай.
3: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: радио Хит FM.
1: А вот и первая страница выходных. Добро пожаловать в хитовую субботу. Бауэр и работа Calling Out For You помогли секундами ранее взбодриться. 11 часов и 5 минут в Москве. И с этого момента с вами Белов Андрей. Принес бодрящих хитов и отличного настроения для новых августовских выходных. В ближайшие 15 минут в эфире Хьюгель и работа Moving to the Sun. Также отметятся Fastboy Clock Clock. Ну а прямо сейчас на радио Хит FM DJ Kungs. Встречаем.

0: Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
2: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
6: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
9: А в Гиперленте акция. Скидка дня. С 7 по 9 августа минус 50%. На все средства для волос. Уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
10: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
11: Лента.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве сейчас переменная облачность и плюс 24 ощущается как плюс 23. Сегодня днем синоптики обещают столице облачную с прояснениями погоду и без осадков. Температура воздуха в городе плюс 25 градусов, по области плюс 23.
0: Радио Хит-ФМ. Реклама.
2: А?
3: Ущипни меня.
2: Зачем?
3: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
3: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
3: Ай!
4: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без

0: А еще и скидками до 31%. Только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
1: Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Тбанк. Он такой один.
2: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Тбанк.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дубной Хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах дом Ленда.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Туника на радио Хит ФМ. Новинка под названием What If. В Москве 11.36, и мы с вами уже ворвались в последний месяц лета. Не с пустыми руками мы это делали и продолжаем в целом. И осталось совсем немного времени, чтобы выиграть наши яркие пляжные полотенца. Сделать это можно в нашей группе в мессенджере Макс. Поторопитесь, итоги подводим уже в понедельник. Участвуйте, и пусть удача будет на вашей стороне. Здесь мы с вами раскачиваем субботу и делаем это в компании Армина Ван Бюрена и Шерон Дэн Адели в ближайшие пару минут.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: 15 и 16 августа. Воронеж. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России». РКФ. Шоу чемпионов. Лидеры среди

Алан Уокер и Дэя на радио Хит FM, Heart Over Mind, в столице 11.48. В финале этого музыкального в эфире отметятся Lost Frequencies, Eli Dua, X Ambassadors, также не за горами Ибана и его Hollow, и ровно через 3 минуты на радио Хит FM DJ Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Дождитесь.

0: старте нового часа Оливер Хелденс. Работа с интересным названием AEIOU. Начало первого в Москве. Белов Андрей с вами. 8 августа на календаре. Сегодня отмечается Всемирный день кошек. В этот праздник обязательно нужно купить что-то вкусное своему пушистому. Ведь у него сегодня день особенный. У нас с вами тоже есть повод расслабиться. Это уикенд, и проводим мы его в компании 100% хитов. Впереди отметится Алекс Уоррен и его Fever Dream. Также нетленка от Шакира под названием Лока. И прямо сейчас на радио Хит FM Иман Бек, Шон Пол и Сати Райс.
1: На радио Хит FM. Ready with the crazy love. It ain't strange.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
10: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
12: Ты серьезно?
11: А вечером у нас билеты в театр.
12: Мы же точно не успеем все.
11: Значит, скоро вернемся.
13: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
11: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лока — это Шакира прямиком из 2010-го. Вот именно так звучало лет тогда. Ну а как оно звучит в наше время, мы это скоро продемонстрируем. Через пару полезных минут на радио Hit FM проект Brook 16 с работой Paid to Exist, также Кайго Эйву Макс отметится, DJ E-Books и многие другие.
1: Погода на Hit FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, в Москве переменная облачность, сейчас и плюс 24, ощущается как плюс 25. Сегодня днем синоптики обещают столицу облачную с прояснениями, погоду и без осадков. Температура воздуха в городе плюс 25 градусов, по области плюс 23.
1: Реклама. Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
2: Зилард. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм, дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду

0: Travel Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: А я рыба, я рыба. Всей семьей я обыскаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
2: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
3: Карибия.рф.
4: Подарите отдых себе и близким. Акция 2+1 на подарочные сертификаты «Тайрай» только до 14 августа. Оформите онлайн на сайте tairai.ru или в мобильном приложении «Тайрай».
5: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» 8-499-579-7799.

Я Букс, Грейсленд на радио Хит FM, 12:35 в Москве, суббота только набирает обороты, и мы с вами отдыхаем и занимаемся своими делами. И держим в голове тот факт, что выходные пролетают очень быстро. Не успеем оглянуться, как наступит новая рабочая неделя, и тут мы готовы предложить вам влиться в нее лайтово. По понедельникам слушайте радио Хит FM очень внимательно и ловите момент, который вас осчастливит и обогатит. Каждый понедельник здесь в эфире мы разыгрываем очень много реальных лайтовых денег. Ставьте напоминания и начинайте неделю хитово и выгодно вместе с нами. Это планы на послезавтра. Здесь же продолжаем субботу и прямо сейчас слушаем работу «Манхэттен». Это Карлита и дуэт Софи Таки.

0: These beautiful things that I've got.
1: Реклама.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club, кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
3: Лента.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: ОГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Нас Москвич». Не оферта.
2: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
0: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2020.

это Дивак на старте нового часа Slow Down. Если работа нравится, отдайте за нее свой голос на сайте hitfm.ru или в нашем мобильном приложении. Это для того, чтобы Муз-творение как можно скорее оказалось в числе лучших хитов недели в главном хитовом чарте. Столица начала второго, Белов Андрей по-прежнему с вами, и впереди нас с вами ждет новая порция хитов. В ближайшие 15 минут послушаем работу Think About Us от Sony Foder и D.O.D. Также отметятся ребята из проекта The Underdog Project, и через секунды Shouse, Won't Forget You.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
3: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: А в Гиперленте акция. Скидка дня. С 7 по 9 августа. Минус 50%. На все средства для волос. Уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
12: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
0: Лента. Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве сейчас малооблачно и плюс 26, ощущается как плюс 27. Сегодня ночью будет облачно с прояснениями и плюс 18. Завтра в столице ожидается переменная облачность и местами дожди. Температура воздуха в городе плюс 22, по области до плюс 19.
2: Реклама.
3: Милый.
4: А?
3: Ущипни меня.
4: Зачем?
3: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
4: Такое возможно?
3: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
4: Готово?
3: Ай!
5: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на naш.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
6: Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Т-банк. Он такой один.
7: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Подарите отдых себе и близким. Акция 2+1 на подарочные сертификаты Тайра.

0: только до 14 августа. Оформите онлайн на сайте tairai.ru или в мобильном приложении Tairai.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть в эти выходные.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть сериал «Бойцовская ночь. Афера на миллион». События разворачиваются в Атланте 1970-х годов. Бандит по кличке Чикен организовывает вечеринку в честь возвращения Мухаммеда Али на ринг. Но в это же время неизвестный грабит богатый дом. Подозрения падают на Чикена, которому теперь предстоит доказать всем свою непричастность. «Бойцовская ночь» является адаптацией одноименного подкаста, где впервые прозвучала эта история, которая, как выяснилось, оказала огромное влияние на правовую систему Америки.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился драматический триллер «Жены на охоте» про тайны провинциальных женских сообществ. По сюжету Софи О'Нил, некогда возглавлявшая глянцевый журнал, решает с мужем и сыном уехать из Нью-Йорка в тихий городок на востоке Техаса. Там она знакомится со светской львицей Марго Бэнкс, которая устраивает для местных женщин клуб, где можно выпить, пострелять по тарелочкам и обсудить все на свете. Софи подается обаянию новых знакомых, но понимает, что дело неладно, когда на окраине леса находят труп девочки, а участницы клуба первые в списке подозреваемых. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Это Леонид Колумбско, только что на радио Хит FM. Stay в Москве 13:36. И самое время задуматься над тем, как провести вечер субботы. Думаю, что это нужно сделать мощно и хитово в большой компании и где-то на природе. Все же лето на дворе, и дома сидеть, ну, вообще не вариант. Если планируете горячую вечеринку, мы готовы помочь в хитовом плане. Для вас уже все подготовили. И самые жаркие хиты собрали в одном месте на нашем сайте hitfm.ru. Ну или в нашем мобильном приложении тоже можно это послушать. Там есть онлайн-радиостанция Хит FM Припати. Заходите и зажигайте в любом месте и в любое время. Мы же здесь к этому самому вечеру двигаем далее и прямо сейчас встречаем хитовую новинку.
1: Алок и Дженнифер Лопес.

0: Реклама.
1: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
2: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с ТП. Третье – не упустить шанс выиграть авто.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Щенки, танцы с собаками, мероприятия для всей семьи. Вход бесплатный. Регистрация brd@show.ru 0+.
2: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

радио Hit FM The Weeknd, Dancing in the Flames. Поговаривают, что музыкант планирует со сцены уходить. Правда, мы это уже слышим не первый год, так что верить всему этому не стоит. Товарищ знает, как делать хиты, и уверенно продолжит заниматься своим любимым делом и далее. В Москве 13 часов и 50 минут. В финале часа отметится работа с Tumbling In. Это будет сериал. А еще послушаем Шакиру и Burna Boy с работой Дай-Дай. Буквально через пару минут.

Летний заряд бодрости мгновением ранее добавили на The 54 Ultra. Работа называется Talk to You. Начало третьего в российской столице. С вами по-прежнему Белов Андрей. Тем временем в Южной Корее сделали приложение, которое показывает маршрут до места назначения через тень во время жары. Это именно то, что нам сейчас просто необходимо. Сервис учитывает положение солнца, рассчитывает тени от зданий и деревьев, а затем строит путь, где можно меньше находиться под лучами. Ну что тут можно сказать? Просто гениально! Двигаем далее суббот с любимыми хитами. Новые их порции на низком старте откроет ее Тиесто через секунды.

0: Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер КАСО. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
5: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве сейчас малооблачно и плюс 26, ощущается как плюс 27. Сегодня ночью будет облачно с прояснениями и плюс 18. Завтра в столице ожидается переменная облачность и местами дожди. Температура воздуха в городе плюс 22, по области плюс 19.
2: Реклама.
3: Милый.
4: А?
3: Ущипни меня.
4: Зачем?
3: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
4: Такое возможно?
3: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
4: Готово?
3: Ай!
5: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду

0: Аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Подарите отдых себе и близким. Акция 2+1 на подарочные сертификаты «Тайрай» только до 14 августа. Оформите онлайн на сайте tairai.ru или в мобильном приложении «Тайрай».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Только что на радио Hit FM проект «Медуза» с работой «Don't Wanna Go Home». Ребята выдали нам отличный план на выходные. Можно просто собраться большой компанией, рвануть на природу и не возвращаться домой вплоть до понедельника. По-моему, ничего не мешает подобному действию. Мы же, в свою очередь, готовы поддержать вас в плане музыкальном. И вот кто нам будет в этом помогать в ближайшие минуты. Проект «Tempo City» также отметится и «Мандек» и «Юнотас». Но раньше всех «Мэркен», «Кремонт» и группа «The Colors». Через секунду.

0: Реклама.
1: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
2: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург – город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
3: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club – кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
4: Лента. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Свириной.
6: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Плавающие BTS только что с нами. Swim 15.50. В столице в финале этого музыкального эфира отметится Алан Уокер и Сарана с работой Catch Me If You Can, а еще Мадонна вместе с Мартином Гарриксом ровно через 3 минуты.

Только что с нами Маршмелло и Portugal The Man с работой «Феникс». Начало пятого в Москве. С вами Белов Андрей. Нечто прикольное случилось на днях. Девушка арендовала Человека-паука на день рождения мужу. В первые мгновения после эпичного появления аниматор растерялся, так как не нашел в помещении детей. Но затем быстро сориентировался, что это праздник для 32-летнего именинника. И он был рад сюрпризу даже больше, чем любой ребенок. Паучок крутил сальто, фотографировался, танцевал с гостями, и те остались очень довольны. Вот он, день рождения, о котором мечтает каждый парень слегка за 30. Продолжаем движение по выходным и слушаем красотку Дуа Липу буквально через секунду.

0: Реклама.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
4: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: У Леи в жизни все под контролем.
7: Так я один из твоих 40?
6: Кроме мужчин.
8: Сразу видно, что ты любишь веселье.
6: И аренды за квартиру, которую надо платить.
9: Твоя бабуля похожа на сводницу.
6: В поисках настоящей любви.
10: Что ты получишь от этого?
11: Бесплатную аренду. Хороший ответ.
10: Что на самом деле ты получишь?
6: Смотрите в кино романтическую комедию «40 свиданий, 40 ночей».
11: С этой мыслью надо переспать.
6: С 13 августа.
12: 18+.
13: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: Клин Бэндит и Деми Ловато только что с нами в одной компании. Соло – один из мощных хитов прошлого десятилетия. Таких очень много было, и все они доступны на нашем сайте hitfm.ru в онлайн-радиостанции «Хит десятых». Ну, кстати, не только на сайте, но еще и в нашем мобильном приложении. Заходите и наслаждайтесь ностальгией по полной. В столице тем временем 16:20. Через пару полезных минут в эфир ворвется проект «Оффенбах» с работой Майлзовой. Также не за горами Рита Ора, Тедди Свимс и многие другие.
1: Погода на Хит-ФМ.
0: По данным Яндекс.Погоды, в Москве сейчас малооблачно и плюс 25, ощущается как плюс 24. Сегодня ночью будет облачно с прояснениями и плюс 18. Завтра в столице ожидается переменная облачность и местами небольшие дожди. Температура воздуха в городе плюс 22, по области до плюс 19.
1: Реклама.
2: Милый.
3: А?
2: Ущипни меня.
3: Зачем?
2: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
3: Такое возможно?
2: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
2: Ай!
4: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Резервный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш точка.ру. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
7: Когда-то по великому шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тэбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Тэбанк. Он такой один.
8: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Тэбанк.

0: Travel Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Подарите отдых себе и близким. Акция 2 плюс 1 на подарочные сертификаты Тайрай только до 14 августа. Оформите онлайн на сайте tairai.ru или в мобильном приложении Тайрай.
2: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

На радио Хит ФМ Кайго и Сандро Кабаца с работой Hold On Me. Двигаем нашу хитовую субботу далее. В столице уже 16:35. Наслаждаемся жаркими моментами лета 2026 и создаем выходную историю. Ту самую, о которой не стыдно будет рассказать коллегам на работе в понедельник. Не упускайте время зря, берите от этих выходных все по максимуму. Ну а мы, в свою очередь, снабдим ваш отдых качественной музыкой. Новая порция хитов на низком старте, и откроет ее проект Бауэр прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru, АО «Альфа-банк».
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
8: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
10: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
12: УГРН 121-27-46-29. Город Москва, 18+.
13: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
14: Категория 16+.
15: Телеканал «Пятница» представляет.
16: Я наследник рэпера Гуфа.
17: Младшая сестра Мии Бойко.
18: Я сын Алены Свириной.
15: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
19: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

тоже отметятся. Все это и не только в главном хитовом чарте с 18 до 19 по Москве. Не пропустите. Меня зовут Белов Андрей. Не прощаюсь. Скоро услышимся.

Дакора и Феда Ля Гран только что на радио Хит ФМ. Let Me Think About It в свое время работа обгоняла всех во многих чартах и находилась на вершинах. Ныне лидеры другие, и кто именно на этой неделе удостоился звания лучшего, узнаем сегодня с 18 до 19 по Москве. Изучим список лучших хитов недели, их будет ровно 20, за них вы голосовали на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Кроме этого, поизучаем мировые топы и новая музыка.

0: Хит FM. Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
1: Ай!
4: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
5: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Идеального плейлиста недели не существует. Так говорят те, кто никогда не включал радио Хит FM по выходным. Мы же с вами знаем, что таковой есть, и каждые 7 дней мы его обновляем и помогаете в этом нам вы. Вы же всю неделю заходите на сайт hitfm.ru или в наше мобильное приложение и выставляете любимые хиты по местам. Как прошло голосование на этой неделе, я расскажу в ближайшие 60 минут. Помимо 20 самых горячих заглянем в топы чартов мировых, а еще по традиции новая музыка тоже отметится. Устраивайтесь удобнее и делайте громче. Это главный хитовый чарт на радио Хит FM. Меня зовут Белов Андрей. Поехали! К большому сожалению, но рано или поздно с мастодонтами музыки приходится прощаться. В этот раз в нашем топе мы не досчитались ребят из проекта «Медуза». Работа «Don't Wanna Go Home» сегодня выбывает из гонки лучших и больше не претендует на звание абсолютного хита. Ну и начинаем слушать лучших, тех, кому вы отдали наибольшее количество голосов. Как обычно, стартуем с хвоста чарта и видим здесь все тех же ребят, что и недели ранее.

0: Боб Синклар и Кайза с работой «I Can't Wait» остались при своем и как были на 20-м, так и продолжили на этой неделе. Удержались, и это уже маленькая победа для Мустворения, которая находилась в шаге от вылета. Впрочем, и продолжает это делать, и есть все риски, что через 7 дней ребят все же вылетят из главного хитового чарта. А может и нет, а может и не они. Это может произойти с Биберекса и проектом «Faithless», а все потому, что их совместка «New Religion» сегодня спустилась сразу на 4 пункта. Вопросов много, но факт остается фактом. Сегодня это
1: 19 место.

0: Sexy Fatless и New Religion в главном хитовом чарте и по итогам недели это минус 4. А еще буквально недавно сияли на вершине. Год еще не прошел, а песня уже стала одной из самых прослушиваемых в мире. Хотя, скорее всего, результат промежуточный и какие-то выводы делать еще рано. У нас с вами еще более 4 месяцев до конца года впереди. Там-то вся картина и станет известной. Двигаем далее по нашей хит-лестнице. Номер 18 прямо по курсу. И здесь у нас с вами новинка топа. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Хорошее начало для ребят.
1: 18 место.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre» — это новинка в гонке за звание абсолютного хита недели. Классный старт с 18 места.
1: Главный хитовый чарт. 17 место.

Я не знаю, как он это делает, но это просто поразительно. Алан Уокер, Broken Strings. Прошла неделя, а он снова поднимается. Опять ровно на пункты, теперь на 17-й строчке главного хитового чарта. Мы не заявляем, что это плохо, просто не каждому удается держаться на плаву настолько долго. 21 неделя в топе, дважды был лидером и спустя столько времени набирает обороты. Было бы прикольнее ему вернуться на вершину, но мы понимаем, что это уже невозможно. Хотя это главный хитовый чарт, и тут все непредсказуемо. Что будет дальше, понаблюдаем, а сами двигаем выше, изучаем 16-ю строчку. Здесь новичок прошлой недели — это The Bauza с работой Magnetic. За 7 дней плюс 3 пункта.

это место слабовато для такой работы, но он нас услышал. Или не нас, а свою магнитную силу. Такой подъем — это серьезная заявка. Если так пойдет дальше, то скоро мы услышим его и в первой десятке. Перспектива хорошая, но мы с вами стоять на месте не будем. И прямо сейчас слушаем номер 15, куда в этот раз спустился проект The Second Voice и работа Let Me Be. -2.

0: На 15-е сегодня зафиксировано у проекта The Second Voice и работы Let Me Be. Прямо сейчас делаем небольшой перерыв и после продолжим. Далеко не уходите.
1: Это главный хитовый чарт.
2: Реклама.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM.
3: Hit Story. Приготовьтесь, коллеги. Здесь мы вспоминаем хиты прошлых лет и сегодня перемещаемся на 16 лет назад, в 2010-й. Забавно, но именно тогда этот трек впервые показал, что электронная музыка может быть по-настоящему душевной. Дэвид Гетта и Эстель записались за пару сессий и попали в самое сердце. Прошло больше 10 лет, но эта мега-работа до сих пор звучит как обещание лучшего. Давайте вспомним, как это было. Дамы и господа, встречайте. Дэвид Гетта и Эстель. One Love в Hit Story в рамках главного хитового чарта. Год 2010.

0: Хитовый чарт на радио Хит ФМ.
1: Абсолютно верно, это итоги недели в главном хитовом чарте. Белов Андрей с вами по-прежнему, и 14 место на очереди. Сюда поднялся Аве, Meet Me in the Dark.

The Meet Me in the Dark — это 14 место главного хитового чарта по итогам этой недели. Давайте чуть подробнее копнем. Это проект шведского продюсера, который долго работал в тени, писал треки для других, а теперь решил выйти на свет. И, судя по всему, решение было правильным. С каждой неделей работа оказывается выше, динамика, естественно, радует, и, как лично я считаю, до тройки лучших точно доберется. Мы же с вами прямо сейчас ускоримся, чтобы сэкономить время, и три следующие строчки промчим за один раз. Поехали! На 13 месте на этой неделе оказался дуэт Avalon Roxton и их работа Vertigo. Потихонечку сдают. Сегодня минус.

На 3 пункта вниз летят Тейм Импала и Дженни, Дракула. Теперь это 12 место. А вверх на 3 ступени взлетели Шакира и Бёрна Бой с работой «Дай-дай». Они теперь на 11-м.

0: Диджей Коджа, Джейсон Деруло и Мелоди продолжают покорять главные хитовые чарты. Сегодня работа Мичико достигла его золотой середины, 10-е место. Изначально Диджей Коджа выпустил работу сольно, и только потом ребята объединились и сделали мега-хит, который сейчас в мире пользуется большой популярностью. Желаем музыкантам еще больших высот, а сами пристегиваемся и отправляемся в мир новинок.
1: Главный хитовый чарт. Премьера.
0: Ну что, дамы и господа, давайте пробежимся по новенькому и после вернемся к итогам недели. Во-первых, отметим новинку от певицы Джази. Мы ее слышим в эфире главной по хитам станции в стране в дуэте с Келвином Харрисом. Ну а теперь это сольная работа под названием «My People». Также свежим порадовали ребята из дуэта Fastboy. Часто они выпускают новое, и в этот раз порадовали работой Music Sounds. Ну а более детально изучим свежее, в котором сошлись две эпохи и два титана в поп-музыке. Сенсация, которую мы так долго ждали, наконец-то дождались. Дамы и господа, премьера в рамках главного хитового чарта. Мадонна и Кайли Миноук. Love Sensation. Делайте громче.

0: Мадонна и Кайли Миноук «Love Sensation» — это премьера в рамках главного хитового чарта на радио Хит FM.
1: Главный хитовый чарт. 9 место.

0: хитового чарта уже сегодня почти выбыли из первой десятки. Али Фарбен и Рене Миллер. Body Talk минус 2 за 7 дней теперь на 9-й строчке нашего топа. Если с такой позицией музыкантов вы не согласны, смело голосуйте за них. Делать это можно на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Действуйте, и через неделю посмотрим, где окажутся Али Фарбен и Рене Миллер. От них переходим к другим ребятам, которые умеют делать хиты. И это трэп «Мафия Хаус». Сегодня у работы «Мафия Стайл» очень хороший результат. Плюс 2.
1: Восьмое место.

0: Price. С 10 на 8 сегодня поднимаются трэп «Мафия Хаус» и работа «Мафия Стайл». Прямо сейчас на радио Хит FM немного рекламы, и после продолжим. Оставайтесь с нами.
1: Главный хитовый чарт.
2: Реклама.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг».
9: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
10: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
12: Категория 16+.
13: У Леи в жизни все под контролем.
14: Так я один из твоих 40?
13: Кроме мужчин.
14: Сразу видно, что ты любишь веселье.
13: И аренды за квартиру, которую надо платить.
15: Твоя бабуля похожа на сводницу.
13: В поисках настоящей любви.
16: Что ты получишь от этого?
17: Бесплатную аренду. Хороший ответ?
16: Что на самом деле ты получишь?
13: Смотрите в кино романтическую комедию «40 свиданий, 40 ночей».
17: С этой мыслью надо переспать.
13: С 13 августа.
18: 18+. Телеканал «Пятница» представляет.
19: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
15: Я сын Алены Свириной.
18: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
8: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799. «Хит
1: FM». Главный хитовый чарт. На радио «Хит FM».
0: Мы продолжаем подводить музыкальные итоги уходящей семидневки в главном хитовом чарте. С вами по-прежнему Белов Андрей. Прямо по курсу 7-я строчка. Здесь обладатели звания «Падение недели». Это Дети. «Take me there».
1: 7-е место.

втором в прошлые выходные, а уже сегодня это 7-е место. Дети, Take Me There. Серебро словно в пыль. Надеюсь, парень найдет в себе силы развернуться и снова рвануть в гору. Неделя будет для него тяжелой, но мы верим. Прямо сейчас давайте снова ускоряться и еще 3 строчки за раз пробежим. Остается всего 15 минут, а послушать надо всех. На 6-й сегодня поднимается

0: хитовый чарт.
1: Знаете, есть такая стадия в отношениях, когда вы уже не просто встречаетесь, но еще и не готовы идти под венец. Вот что-то подобное сейчас у Алока и Калида. Они выстроили хороший творческий дуэт, достигли тройки лучших, но до золота пока еще не доплыли. Но подмечу, если они продолжат в том же духе, то не удивлюсь, если через неделю мы будем поздравлять их с чем-то большим. А пока бронза. И это тоже круто.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Тимок и Калит, Dive Into Me. Сегодня это уже третье место главного хитового чарта. Прямо сейчас еще один небольшой перерыв и после к самому интересному. Будьте рядом.
1: Мировой хит-парад.
0: Let's go. Готовность номер один. Изучаем мировые топы. Кто, где и на каком месте. За три минуты должны успеть. Поехали. Начнем с лидеров абсолютного большинства топов разных стран. Это Шакира и Бёрна Бой с работой «Дай-дай». Молодцы, ребята.

имени Элла Лангли. Ее работа называется «Chasing Texas», и довольно долгое время она уже в лидерах. Ну а более детально изучим новичка в сводном топе Северной Америки, и на данный момент он находится в шаге от золота. Это Морган Уоллен и его «Been By Now». Его-то мы и послушаем в более развернутом варианте.

0: главный хитовый чарт на радио Hit FM.
1: Знаете, в спорте говорят, титул не важен, важна борьба. Так вот, Леонид и Каллум Скотт – те самые борцы. Через неделю после того, как они взяли золото, они не ушли в тень, они просто перегруппировались. Серебро – это не поражение, это вызов. И я уверен, что просто так они не сдадутся. Через неделю мы увидим, смогут ли они вернуть себе корону, ну а пока аплодисменты за достойное.

0: Скотт «Stay». Сегодня это всего лишь второе место, но и, конечно, не терпится уже узнать, кто же такой смелый и отважный, что смог обогнать сегодня всех и с гордостью забрать звание абсолютного хита недели. Уверен, что многие уже догадались. Дамы и господа, встречайте нового лидера в главном хитовом чарте. Алекс Уоррен, «Fever Dream». Наши поздравления.
1: Первое место.

Многие верили в этого парня, топили за него, и это свершилось. Алекс Уоррен, Viva Dream, именно так в ближайшую неделю будет называться верхняя строчка нашего топа. Если согласны с этим, поддержите его, чтобы не допустить падения с верхушки. Если не согласны, поддержите другого исполнителя. Сделать это можно на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении в разделе голосования. Действуйте, и ровно через неделю на этом же месте и в это же время мы подведем новый.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Кит FM. Реклама.
1: А?
2: Ущипни меня.
1: Зачем?
2: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
1: Такое возможно?
2: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
1: Готово?
2: Ай!
3: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
1: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
2: Категория 16+.
3: У Леи в жизни все под контролем.
4: Так я один из твоих 40?
3: Кроме мужчин.
5: Сразу видно, что ты любишь веселье.
3: И аренды за квартиру, которую надо платить.
6: Твоя бабуля похожа на сводницу.
3: В поисках настоящей любви.
7: Что ты получишь от этого?
8: Бесплатную аренду. Хороший ответ.
7: Что на самом деле ты получишь?
3: Смотрите в кино романтическую комедию «40 свиданий, 40 ночей».
9: С этой мыслью надо переспать.
3: С 13 августа.
2: 18+. Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфа.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Свириной.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
13: 15 и 16 августа. Воронеж. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России». РКФ. Шоу чемпионов. Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. Мероприятие для всей семьи. Вход бесплатный. Регистрация brd@show.ru. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I'm only

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-74-79.
1: Город Москва, 18+. Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

0: Реклама.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+. Реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
8: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
9: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.би. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
10: У Леи в жизни все под контролем.
11: Так я один из твоих 40?
10: Кроме мужчин.
12: Сразу видно, что ты любишь веселье.
10: И аренды за квартиру, которую надо платить.
13: Твоя бабуля похожа на сводницу.
10: В поисках настоящей любви.
14: Что ты получишь от этого?
15: Бесплатную аренду. Хороший ответ.
14: Что на самом деле ты получишь?
10: Смотрите в кино романтическую комедию «40 свиданий, 40 ночей».
15: С этой мыслью надо переспать.
10: С 13 августа.
16: 18+. Телеканал «Пятница» представляет.
17: Я наследник рэпера Гуфа.
18: Младшая сестра Мии Бойко.
19: Я сын Алены Свириной.
16: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница».
20: 16+.
21: Время новостей.
22: Председатель фонда защиты детей Мария Львова-Белова рассказала об истории адресной помощи семье из Свердловской области. После смерти мужа многодетной маме помогли специалисты, врачи и родственники. Благодаря комплексной поддержке женщина смогла справиться с трудной жизненной ситуацией, прошла профильное обучение и стала наставником для других семей, а сейчас получает профессию семейного психолога. По словам Марии Львовой-Беловой, такие примеры показывают, насколько важна своевременная помощь семьям, оказавшимся в сложной ситуации.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

0: стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2004. Кеймаро.
1: Yes. Come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Лето на радио «Хит-ФМ».

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.